0: и попавшим под удар в Брянской области ехали 44 пассажира, из них 28 дети. О происшествии уведомили Министерство иностранных дел Беларуси. Официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова назвала атаку очередным терактом киевского режима. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что будет держать ситуацию на контроле. Карты Visa и MasterCard планируют постепенно вывести из оборота в России. Как пишет «Известия», для этого национальная система платежных карт хочет вместо ограничения срока действия таких карт снизить ставку межбанковского вознаграждения. Отмечается, что доля карт МИР по итогам первого квартала года превысила 75%. При этом карты международных платежных систем постепенно выходят из обращения, хотя часть из них все еще остается у клиентов. Результаты ЕГЭ по русскому языку начали загружать на портал госуслуги раньше запланированного срока. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщили в Рособорнадзоре. Организаторы экзаменов также подчеркнули, что 100 баллов за ЕГЭ по русскому получили почти 2000 человек. Средний балл за год вырос с 60 до 63. Минимальные 24 балла для получения аттестата не набрали чуть больше процента выпускников. Немногим более 3% не смогли преодолеть минимальный порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ. Тем временем стало известно, что в Петербурге в период проведения праздника выпускников «Алые паруса» запретят продажу алкоголя. Об этом сообщается на сайте городской администрации. При этом отмечается, что запрет не коснется организации общественного питания и магазинов беспошлинной торговли. Добавлю, праздник «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 27 июня. Основными мероприятиями станут вечернее шоу на Дворцовой площади и традиционный проход брига с «Алыми парусами» по Неве. На один купленный новый автомобиль сейчас приходится почти 5 подержанных. Такие данные предоставил агентство «Автостат». Там также отметили, что возраст 70% покупаемых машин с пробегом превышает 10 лет. Кроме того, доля китайских автомобилей на вторичном рынке продолжает увеличиваться. По сравнению с прошлым годом она выросла почти на 2% и к настоящему времени приблизилась к 6%.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Как сообщает Следственный комитет, в автобусе из Белоруссии, попавшем под удар в Брянской области, ехали 44 пассажира, из них 28 дети. О происшествии уведомили Министерство иностранных дел Белоруссии. Официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова назвала атаку очередным терактом киевского режима. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что будет держать ситуацию на контроле. Карты Visa и MasterCard планируют постепенно вывести из оборота в России. Как пишет «Известия», для этого национальная система платежных карт хочет вместо ограничения срока действия таких карт снизить ставку межбанковского вознаграждения. Отмечается, что доля карт МИР по итогам первого квартала года превысила 75%. При этом карты международных платежных систем постепенно выходят из обращения, хотя часть из них все еще остается у клиентов. Результаты ЕГЭ по русскому языку начали загружать на портал госуслуги раньше запланированного срока. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщили в Рособорнадзоре. Организаторы экзаменов также подчеркнули, что 100 баллов за ЕГЭ по русскому получили почти 2000 человек. Средний балл за год вырос с 60 до 63. Минимальные 24 балла для получения аттестата не набрали чуть больше процента выпускников. Немногим более 3% не смогли преодолеть минимальный порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ. Тем временем стало известно, что в Петербурге в период проведения праздника выпускников «Алые паруса» запретят продажу алкоголя. Об этом сообщается на сайте городской администрации. При этом отмечается, что запрет не коснется организации общественного питания и магазинов беспошлинной торговли. Добавлю, праздник «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 27 июня. Основными мероприятиями станут вечернее шоу на Дворцовой площади и традиционный проход брига с «Алыми парусами» по Неве. На один купленный новый автомобиль сейчас приходится почти 5 подержанных. Такие данные предоставил агентство «Автостат». Там также отметили, что возраст 70% покупаемых машин с пробегом превышает 10 лет. Кроме того, доля китайских автомобилей на вторичном рынке продолжает увеличиваться. По сравнению с прошлым годом она выросла почти на 2% и к настоящему времени приблизилась к 6%.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Корабли постоят.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

0: в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Дорожное радио.

хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь целовать, мне хотелось бы жить.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Инфляционные ожидания россиян снизились до минимальных значений за 2 года. Согласно июньскому опросу компании «Инфом», они составляют 12,4%. В мае показатель был на уровне 13%, а в начале года почти 14%. Добавлю, как пишет РБК, ожидания населения в отношении будущей инфляции – это один из основных факторов, на основании которых Центробанк принимает решение по ключевой ставке. Следующее заседание по этому вопросу пройдет 19 июня. Большинство экспертов ожидают дальнейшего снижения ставки. В России изменятся правила оказания платных медицинских услуг. Так, с 1 сентября заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно на ее сайте или в мобильном приложении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий правительственный документ. В нем также говорится о том, что при оказании анонимной медицинской помощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные в договоре. Штрафы за неподачу нулевых деклараций отменят. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. В пояснительной записке говорится, что согласно данным налоговой, на нулевые декларации приходится более половины всех решений о взыскании штрафа. При этом расходы бюджета на администрирование этих штрафов превышают доходы от их взыскания. Добавлю, законопроект также предусматривает отмену штрафов за непредоставление декларации по доходам от продажи или дарения недвижимости.
0: Футбол.
1: Нижний Новгород выбран местом проведения матча за Суперкубок. Об этом сообщает Российский футбольный союз. Встреча состоится 18 июля. Суперкубок разыграют победитель чемпионата России Петербургский «Зенит» и обладатель Кубка страны Московский «Спартак». Добавлю, в прошлый раз Нижний Новгород принимал матч за Суперкубок в 2018 году. Действующий обладатель трофея – ЦСКА.
0: Транспорт.
1: Регистрацию автомобилей в МФЦ предложили распространить на всю Россию. Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он отметил, что благодаря принципу одного окна можно будет поставить автомобиль на учет, пройти техосмотр, оформить полис ОСАГО и на месте оплатить госпошлины. Добавлю, сейчас машину можно зарегистрировать в любом регионе, независимо от места прописки автовладельца. Процедура проводится в отделении ГИБДД, а также доступна в некоторых МФЦ. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Как сообщает ТАСС, такое решение было принято на заседании Центра избиркома. Выборы будут проходить под слоганом «Твой голос – сила России». Добавлю, практика многодневного голосования впервые была применена в нашей стране в 2020 году при голосовании по поправкам Конституции. В 2021 многодневное голосование впервые применили на выборах депутатов Госдумы, а в 2024 году на выборах президента.
0: Мир.
1: США рассмотрят запрос Украины на производство ракет для американских комплексов «Патриот». Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он также подтвердил, что США изучают вариант восстановления санкций против российской нефти. Добавлю, 17 июня истек срок действия генеральной лицензии Соединенных Штатов, выводящей из-под санкций поставки нефти из России, загруженной на танкеры к 17 апреля.
0: Россия.
1: Словом, которое вызвало наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку, стало «преддверие». Об этом сообщили организаторы экзаменов, отметив, что многие не смогли это слово идентифицировать, хотя контекст в преддверии праздника, в преддверии выходных дней был очевиден. Это говорит о том, что орфография находится в прямой зависимости от того, насколько высок уровень лексического запаса, и чтобы расширять свой лексикон, надо больше читать. Добавлю, ранее в Рособорнадзоре сообщили, что результаты ЕГЭ по русскому языку начали загружать на портал госуслуги раньше запланированного срока. Правила обслуживания маломобильных авиапассажиров изменятся. Как пишет ТАСС, глава Минтранс Андрей Никитин сообщил, что с 1 сентября маломобильные пассажиры смогут бесплатно резервировать места при покупке билета. Если человеку требуется сопровождающий, то место для него также будет предоставляться без дополнительной платы. Кроме того, вводится бесплатное сопровождение маломобильных пассажиров в аэропорту. Регионами, в которых наиболее успешно ведется работа по снижению аварийности, являются Московская область, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Они рассматриваются как примеры эффективной работы в сфере дорожной безопасности. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Панарин. При этом он отметил, что около 40 регионов отличаются повышенной аварийностью на перекрестках. Среди них Башкортостан, Петербург, Свердловская, Тамбовская и Томская области.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: сколько же дорог вокруг.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
1: О главном.
2: Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Как сообщает ТАСС, такое решение было принято на заседании Центра избиркома. Выборы будут проходить под слоганом «Твой голос – сила России». Добавлю, практика многодневного голосования впервые была применена в нашей стране в 2020 году при голосовании по поправкам Конституции. В 2021 многодневное голосование впервые применили на выборах депутатов Госдумы, а в 2024 году – на выборах президента.
1: Мир.
2: США рассмотрят запрос Украины на производство ракет для американских комплексов «Патриот». Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он также подтвердил, что США изучают вариант восстановления санкций против российской нефти. Добавлю, 17 июня истек срок действия генеральной лицензии Соединенных Штатов, выводящей из-под санкций поставки нефти из России, загруженной на танкеры к 17 апреля.
1: Россия.
2: Словом, которое вызвало наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку, стало «преддверие». Об этом сообщили организаторы экзаменов, отметив, что многие не смогли это слово идентифицировать, хотя контекст в преддверии праздника, в преддверии выходных дней был очевиден. Это говорит о том, что орфография находится в прямой зависимости от того, насколько высок уровень лексического запаса, и чтобы расширять свой лексикон, надо больше читать. Добавлю, ранее в Рособорнадзоре сообщили, что результаты ЕГЭ по русскому языку начали загружать на портал госуслуги раньше запланированного срока. Правила обслуживания маломобильных авиапассажиров изменятся. Как пишет ТАСС, глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что с 1 сентября маломобильные пассажиры смогут бесплатно резервировать места при покупке билета. Если человеку требуется сопровождающий, то место для него также будет предоставляться без дополнительной платы. Кроме того, вводится бесплатное сопровождение маломобильных пассажиров в аэропорту. Регионами, в которых наиболее успешно ведется работа по снижению аварийности, являются Московская область, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Они рассматриваются как примеры эффективной работы в сфере дорожной безопасности. Об этом сообщил

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Полеты малой авиации и дронов ограничивают в Центральной России. Начиная с субботы 20 июня временно запрещаются полеты любых легкомоторных самолетов и гражданских беспилотников на высоте до 5200 метров. Ограничения Росавиация вводит по требованию Минобороны. Новые правила затронут небо над Москвой и большей частью Московской области, а также над Рязанским, Тульским, Калужским, Тверским, Ярославским и Владимирским регионами. Пассажирских авиалайнеров ограничения не коснутся.
0: Факторы безопасности.
1: Масштабная социальная кампания «Продвижение безопасности» стартовала в 40 регионах. Главная цель акции – снизить аварийность на перекрестках, где происходит треть всех ДТП в стране. Инициатором кампании выступила Госавтоинспекция МВД России при поддержке Министерств транспорта и просвещения. Кампания продлится до ноября и охватит регионы со сложной обстановкой на перекрестках. Среди таковых – Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Нижегородская область и другие. В каждом субъекте проведут просветительские акции, фестивали, занятия в школах и автошколах.
0: Новый закон.
1: Детским сим-картам в России быть. Родители смогут официально уведомлять операторов о том, что переданная ребенку сим-карта. Детские операторы будут обязаны маркировать такие номера и передавать сведения о них в государственную антимошенническую систему. Это одна из ключевых мер второго пакета законопроектов по борьбе с кибермошенничеством, который одобрил Совет Федерации. Также среди новшеств – самозапрет на звонки из-за рубежа, единая база телефонных имей-номеров, лимит на количество банковских карт и тревожная кнопка на госуслугах.
0: Мир.
1: В Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам. Это первый этап отказа от российских энергоносителей, заявленный Советом ЕС еще в январе. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что наша страна прорабатывает возможные варианты ухода с европейского рынка.
0: Дороги.
1: Компания Ford начала каждый день разбирать по одному новому двигателю прямо с конвейера. Автозаводы используют нейросети, которые в режиме реального времени ищут аномалии и указывают, какие части двигателя могут быть проблемными. Причиной столь жестких мер на заводах Ford стало рекордное количество отзывных компаний. В прошлом году Форду пришлось отзывать почти 13 миллионов своих автомобилей. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Полеты малой авиации и дронов ограничивают в Центральной России. Начиная с субботы 20 июня временно запрещаются полеты любых легкомоторных самолетов и гражданских беспилотников на высоте до 5200 метров. Ограничения Росавиация вводит по требованию Минобороны. Новые правила затронут небо над Москвой и большей частью Московской области, а также

0: над Рязанским, Тульским, Калужским, Тверским, Ярославским и Владимирским регионами. Пассажирских авиалайнеров ограничения не коснутся.
1: Факторы безопасности.
0: Масштабная социальная кампания продвижения безопасности стартовала в 40 регионах. Главная цель акции – снизить аварийность на перекрестках, где происходит треть всех ДТП в стране. Инициатором кампании выступила Госавтоинспекция МВД России при поддержке Министерств транспорта и просвещения. Кампания продлится до ноября и охватит регионы со сложной обстановкой на перекрестках. Среди таковых – Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Нижегородская область и другие. В каждом субъекте проведут просветительские акции, фестивали, занятия в школах и автошколах.
1: Новый закон.
0: Детским сим-картам в России быть. Родители смогут официально уведомлять операторов о том, что переданная ребенку сим-карта. Детские операторы будут обязаны маркировать такие номера и передавать сведения о них в государственную антимошенническую систему. Это одна из ключевых мер второго пакета законопроектов по борьбе с кибермошенничеством, который одобрил Совет Федерации. Также среди новшеств – самозапрет на звонки из-за рубежа, единая база телефонных имей-номеров, лимит на количество банковских карт и тревожная кнопка на госуслугах.
1: Мир.
0: В Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам. Это первый этап отказа от российских энергоносителей, заявленный Советом ЕС еще в январе. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что наша страна прорабатывает возможные варианты ухода с европейского рынка.
1: Дороги.
0: Компания Ford начала каждый день разбирать по одному новому двигателю прямо с конвейера. Автозаводы используют нейросети, которые в режиме реального времени ищут аномалии и указывают, какие части двигателя могут быть проблемными. Причиной столь жестких мер на заводах Ford стало рекордное количество отзывных компаний. В прошлом году Ford пришлось отзывать почти 13 миллионов своих автомобилей. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Российские железные дороги усилили контроль за доставкой топлива в регионы. Для этого в компании создан специальный координационный штаб. Он в режиме реального времени отслеживает прием нефтяных грузов и корректирует логистику. Особое внимание уделяется поставкам керосина в аэропорты. Движение каждой цистерны контролируют на всем пути, чтобы топливо вовремя попадало к получателям.
0: Закон.
1: В России появится ограничение на количество банковских карт не более 20 на человека с 1 сентября этого года. Открывать карты можно будет в любых банках, но если у вас уже есть 20 карточек, выдача новой банк откажет. Это одна из мер второго пакета законопроектов по борьбе с кибермошенничеством, получившего одобрение Совета Федерации. Также граждане смогут самостоятельно устанавливать запрет на входящие звонки из-за границы. Это можно будет сделать через личный кабинет у оператора или при личном обращении. Финляндия отменила запрет на ввоз и производство ядерного оружия впервые почти за 40 лет. Решение принял финский парламент. Он разрешил импорт ядерных взрывчатых веществ для нужд обороны страны, обороны НАТО или в рамках сотрудничества. В Хельсинки заверяют, что речь идет о временном размещении или транзите ядерных сил, а не о создании собственного оружия.
0: Россия.
1: Студенты всех транспортных вузов начнут осваивать беспилотники. С 1 сентября вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. Об этом на заседании Совета Федерации рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, подготовка кадров в условиях меняющейся реальности – это один из главных приоритетов ведомства. Новую программу обучения активно разрабатывает в том числе Российский университет транспорта.
0: Транспорт.
1: Министерство транспорта также ищет способ сделать поездки для семей с детьми на такси доступнее. Ведомство работает совместно с крупнейшим агрегатором, подчеркнул глава ведомства Андрей Никитин. Поводом стали жалобы на водителей такси, которые активнее отказываются перевозить детей, поскольку выполнение таких заказов требует дополнительных расходов на детские кресла, а те, соответственно, занимают место в багажнике. Кроме того, штрафы за перевозку детей без автокресел выросли. Ранее в Совете Федерации обсуждали специальные детские тарифы, а Минтранс прорабатывал льготные тарифы для многодетных семей. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Российские железные дороги усилили контроль за доставкой топлива в регионы. Для этого в компании создан специальный координационный штаб. Он в режиме реального времени отслеживает прием нефтяных грузов и корректирует логистику. Особое внимание уделяется поставкам керосина в аэропорты. Движение каждой цистерны контролируют на всем пути, чтобы топливо вовремя попадало к получателям.
0: Новый закон.
1: В России появится ограничение на количество банковских карт не более 20 на человека с 1 сентября этого года. Открывать карты можно будет в любых банках, но если у вас уже есть 20 карточек, выдача новой банк откажет. Это одна из мер второго пакета законопроектов по борьбе с кибермошенничеством, получившего одобрение Совета Федерации. Также граждане смогут самостоятельно устанавливать запрет на входящие звонки из-за границы. Это можно будет сделать через личный кабинет у оператора или при личном обращении. Финляндия отменила запрет на ввоз и производство ядерного оружия впервые почти за 40 лет. Решение принял финский парламент. Он разрешил импорт ядерных взрывчатых веществ для нужд обороны страны, обороны НАТО или в рамках сотрудничества. Хельсинки заверяют, что речь идет о временном размещении или транзите ядерных сил, а не о создании собственного оружия.
0: Россия.
1: Студенты всех транспортных вузов начнут осваивать беспилотники. С 1 сентября вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. Об этом на заседании Совета Федерации рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, подготовка кадров в условиях меняющейся реальности – это один из главных приоритетов ведомства. Новую программу обучения активно разрабатывает в том числе Российский университет транспорта.
0: Транспорт.
1: Министерство транспорта также ищет способ сделать поездки для семей с детьми на такси доступнее. Ведомство работает совместно с крупнейшим агрегатором, подчеркнул глава ведомства Андрей Никитин. Поводом стали жалобы на водителей такси, которые активнее отказываются перевозить детей, поскольку выполнение таких заказов требует дополнительных расходов на детские кресла, а те, соответственно, занимают место в багажнике. Кроме того, штрафы за перевозку детей без автокресел выросли. Ранее в Совете Федерации обсуждали специальные детские тарифы, а Минтранс прорабатывал льготные тарифы для многодетных семей. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Jetour Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Все сложится с новым кроссовером «Танат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Танат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Полеты малой авиации и дронов ограничивают в Центральной России. Начиная с субботы 20 июня временно запрещаются полеты любых легкомоторных самолетов и гражданских беспилотников на высоте до 5200 метров. Ограничения Росавиация вводит по требованию Минобороны. Новые правила затронут небо над Москвой и большей частью Московской области, а также над Рязанским, Тульским, Калужским, Тверским, Ярославским и Владимирским регионами. Пассажирских авиалайнеров ограничения не коснутся.
0: Факторы безопасности.
1: Масштабная социальная кампания «Продвижение безопасности» стартовала в 40 регионах. Главная цель акции – снизить аварийность на перекрестках, где происходит треть всех ДТП в стране. Инициатором кампании выступила Госавтоинспекция МВД России при поддержке Министерств транспорта и просвещения. Кампания продлится до ноября и охватит регионы со сложной обстановкой на перекрестках. Среди таковых – Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Нижегородская область и другие. В каждом субъекте проведут просветительские акции, фестивали, занятия в школах и автошколах.
0: Новый закон.
1: Детским сим-картам в России быть. Родители смогут официально уведомлять операторов о том, что переданная ребенку сим-карта. Детские операторы будут обязаны маркировать такие номера и передавать сведения о них в государственную антимошенническую систему. Это одна из ключевых мер второго пакета законопроектов по борьбе с кибермошенничеством, который одобрил Совет Федерации. Также среди новшеств – самозапрет на звонки из-за рубежа, единая база телефонных имей-номеров, лимит на количество банковских карт и тревожная кнопка на госуслугах.
0: Мир.
1: В Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам. Это первый этап отказа от российских энергоносителей, заявленный Советом ЕС еще в январе. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что наша страна прорабатывает возможные варианты ухода с европейского рынка.
0: Дороги.
1: Компания Ford начала каждый день разбирать по одному новому двигателю прямо с конвейера. Автозаводы используют нейросети, которые в режиме реального времени ищут аномалии и указывают, какие части двигателя могут быть проблемными. Причиной столь жестких мер на заводах Ford стало рекордное количество отзывных компаний. В прошлом году Ford пришлось отзывать почти 13 миллионов своих автомобилей. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Полеты малой авиации и дронов ограничивают в Центральной России. Начиная с субботы 20 июня временно запрещаются полеты любых легкомоторных самолетов и гражданских беспилотников на высоте до 5200 метров. Ограничения Росавиация вводит по требованию Минобороны. Новые правила затронут небо над Москвой и большей частью Московской области, а также над Рязанским, Тульским, Калужским, Тверским, Ярославским и Владимирским регионами. Пассажирских авиалайнеров ограничения не коснутся.
0: Факторы безопасности.
1: Масштабная социальная кампания «Продвижение безопасности» стартовала в 40 регионах. Главная цель акции – снизить аварийность на перекрестках, где происходит треть всех ДТП в стране. Инициатором кампании выступила Госавтоинспекция МВД России при поддержке Министерств транспорта и просвещения. Кампания продлится до ноября и охватит регионы со сложной обстановкой на перекрестках. Среди таковых – Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Нижегородская область и другие. В каждом субъекте проведут просветительские акции, фестивали, занятия в школах и автошколах.
0: Новый закон.
1: Детским сим-картам в России быть. Родители смогут официально уведомлять операторов о том, что переданная ребенку сим-карта. Детские операторы будут обязаны маркировать такие номера и передавать сведения о них в государственную антимошенническую систему. Это одна из ключевых мер второго пакета законопроектов по борьбе с кибермошенничеством, который одобрил Совет Федерации. Также среди новшеств – самозапрет на звонки из-за рубежа, единая база телефонных имей-номеров, лимит на количество банковских карт и тревожная кнопка на госуслугах.
0: Мир.
1: В Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам. Это первый этап отказа от российских энергоносителей, заявленный Советом ЕС еще в январе. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что наша страна прорабатывает возможные варианты ухода с европейского рынка.
0: Дороги.
1: Компания Ford начала каждый день разбирать по одному новому двигателю прямо с конвейера. Автозаводы используют нейросети, которые в режиме реального времени ищут аномалии и указывают, какие части двигателя могут быть проблемными. Причиной столь жестких мер на заводах Ford стало рекордное количество отзывных компаний. В прошлом году Ford пришлось отзывать почти 13 миллионов своих автомобилей. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк-500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту. Точка ру 6+.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года. Выпуска.

0: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. С нами, улыбаясь в рассветном блаженстве,

Подмосковья, роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российские железные дороги усилили контроль за доставкой топлива в регионы. Для этого в компании создан специальный координационный штаб. Он в режиме реального времени отслеживает прием нефтяных грузов и корректирует логистику. Особое внимание уделяется поставкам керосина в аэропорты. Движение каждой цистерны контролируют на всем пути, чтобы топливо вовремя попадало к получателям.
0: Новый закон.
1: В России появится ограничение на количество банковских карт не более 20 на человека с 1 сентября этого года. Открывать карты можно будет в любых банках, но если у вас уже есть 20 карточек, выдача новой банк откажет. Это одна из мер второго пакета законопроектов по борьбе с кибермошенничеством, получившего одобрение Совета Федерации. Также граждане смогут самостоятельно устанавливать запрет на входящие звонки из-за границы. Это можно будет сделать через личный кабинет у оператора или при личном обращении. Финляндия отменила запрет на ввоз и производство ядерного оружия впервые почти за 40 лет. Решение принял финский парламент. Он разрешил импорт ядерных взрывчатых веществ для нужд обороны страны, обороны НАТО или в рамках сотрудничества. В Хельсинки заверяют, что речь идет о временном размещении или транзите ядерных сил, а не о создании собственного оружия.
0: Россия.
1: Студенты всех транспортных вузов начнут осваивать беспилотники. С 1 сентября вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. Об этом на заседании Совета Федерации рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, подготовка кадров в условиях меняющейся реальности – это один из главных приоритетов ведомства. Новую программу обучения активно разрабатывает в том числе Российский университет транспорта.
0: Транспорт.
1: Министерство транспорта также ищет способ сделать поездки для семей с детьми на такси доступнее. Ведомство работает совместно с крупнейшим агрегатором, подчеркнул глава ведомства Андрей Никитин. Поводом стали жалобы на водителей такси, которые активнее отказываются перевозить детей, поскольку выполнение таких заказов требует дополнительных расходов на детские кресла, а те, соответственно, занимают место в багажнике. Кроме того, штрафы за перевозку детей без автокресел выросли. Ранее в Совете Федерации обсуждали специальные детские тарифы, а Минтранс прорабатывал льготные тарифы для многодетных семей. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Российские железные дороги усилили контроль за доставкой топлива в регионы. Для этого в компании создан специальный координационный штаб. Он в режиме реального времени отслеживает прием нефтяных грузов и корректирует логистику. Особое внимание уделяется поставкам керосина в аэропорты. Движение каждой цистерны контролируют на всем пути, чтобы топливо вовремя попадало к получателям.
0: Новый закон.
1: В России появится ограничение на количество банковских карт не более 20 на человека с 1 сентября этого года. Открывать карты можно будет в любых банках, но если у вас уже есть 20 карточек, выдача новой банк откажет. Это одна из мер второго пакета законопроектов по борьбе с кибермошенничеством, получившего одобрение Совета Федерации. Также граждане смогут самостоятельно устанавливать запрет на входящие звонки из-за границы. Это можно будет сделать через личный кабинет у оператора или при личном обращении. Финляндия отменила запрет на ввоз и производство ядерного оружия впервые почти за 40 лет. Решение принял финский парламент. Он разрешил импорт ядерных взрывчатых веществ для нужд обороны страны, обороны НАТО или в рамках сотрудничества. В Хельсинки заверяют, что речь идет о временном размещении или транзите ядерных сил, а не о создании собственного оружия.
0: Россия.
1: Студенты всех транспортных вузов начнут осваивать беспилотники. С 1 сентября вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. Об этом на заседании Совета Федерации рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, подготовка кадров в условиях меняющейся реальности – это один из главных приоритетов ведомства. Новую программу обучения активно разрабатывает в том числе Российский университет транспорта.
0: Транспорт.
1: Министерство транспорта также ищет способ сделать поездки для семей с детьми на такси доступнее. Ведомство работает совместно с крупнейшим агрегатором, подчеркнул глава ведомства Андрей Никитин. Поводом стали жалобы на водителей такси, которые активнее отказываются перевозить детей.

0: И поскольку выполнение таких заказов требует дополнительных расходов на детские кресла, а те, соответственно, занимают место в багажнике. Кроме того, штрафы за перевозку детей без автокресел выросли. Ранее в Совете Федерации обсуждали специальные детские тарифы, а Минтранс прорабатывал льготные тарифы для многодетных семей. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. О главных событиях в стране и мире рассказывает Александр Карпин.
0: О главном.
1: Организация Объединенных Наций и ОДКБ осудили атаку беспилотника на автобус с детьми в Брянской области. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик заявил, что организация осуждает любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, пишет РИА Новости. Глава организации договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков выразил соболезнования пострадавшим и назвал произошедшее преступным актом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Напомню, 17 июня беспилотник атаковал в Брянской области двухэтажный автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Один человек погиб, пострадали 6 детей и 2 взрослых.
0: Новый закон.
1: На портале госуслуг появится тревожная кнопка для оперативного сообщения о мошенничестве. После ее нажатия сообщение уйдет в государственную систему «Антифрод». Далее информацию получат банки и операторы связи, которые должны будут пресечь попытки обмана. Это одна из мер второго пакета законопроектов по борьбе с кибермошенничеством, одобренный Советом Федерации накануне. Также среди новшеств детские сим-карты, самозапрет на звонки из-за рубежа, единая база телефонных имей-номеров и лимит на число банковских карт.
0: Новые технологии.
1: Стоимость доставки заказов роботами-роверами почти сравнялась с доставкой курьерами. Об этом заявил глава Министерства транспорта Андрей Никитин в Совете Федерации. Он подчеркнул, что речь идет не о попытке заменить людей машинами, а о мерах по устранению нехватки кадров в логистике. Сейчас роботы-доставщики уже работают в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Ранее в Минтрансе прогнозировали массовое появление рободоставки в столицах регионов уже в ближайшие пару лет.
0: Транспорт.
1: Иногородние самозанятые водители такси смогут официально работать в Санкт-Петербурге. Такой законопроект власти города приняли в первом чтении. Документ обязывает также самозанятых водителей платить налог на профессиональный доход в городской бюджет. Сейчас легально устроиться на такую работу водителей из других городов и регионов России в Петербурге не могут, отмечает парламентская газета. По замыслу Смольного, новшество должно увеличить количество машин, создать условия для снижения цен и повысить качество услуг. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

Чепетра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. О главных событиях в стране и мире рассказывает Александр Карпин.
0: О главном.
1: Организация Объединенных Наций и ОДКБ осудили атаку беспилотника на автобус с детьми в Брянской области. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик заявил, что организация осуждает любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, пишет РИА Новости. Глава организации договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков выразил соболезнования пострадавшим и назвал произошедшее преступным актом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Напомню, 17 июня беспилотник атаковал в Брянской области двухэтажный автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Один человек погиб, пострадали 6 детей и 2 взрослых.
0: Новый закон.
1: На портале госуслуг появится тревожная кнопка для оперативного сообщения о мошенничестве. После ее нажатия сообщение уйдет в государственную систему «Антифрод». Далее информацию получат банки и операторы связи, которые должны будут пресечь попытки обмана. Это одна из мер второго пакета законопроектов по борьбе с кибермошенничеством, одобренный Советом Федерации накануне. Также среди новшеств – детские сим-карты, самозапрет на звонки из-за рубежа, единая база телефонных имей-номеров и лимит на число банковских карт.
0: Новые технологии.
1: Стоимость доставки заказов роботами-роверами почти сравнялась с доставкой курьерами. Об этом заявил глава Министерства транспорта Андрей Никитин в Совете Федерации. Он подчеркнул, что речь идет не о попытке заменить людей машинами, а о мерах по устранению нехватки кадров в логистике. Сейчас роботы-доставщики уже работают в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Ранее в Минтрансе прогнозировали массовое появление рободоставки в столицах регионов уже в ближайшие пару лет.
0: Транспорт.
1: Иногородние самозанятые водители такси смогут официально работать в Санкт-Петербурге. Такой законопроект власти города приняли в первом чтении. Документ обязывает также самозанятых водителей платить налог на профессиональный доход в городской бюджет. Сейчас легально устроиться на такую работу водителей из других городов и регионов России в Петербурге не могут, отмечает парламентская газета. По замыслу Смольного, новшество должно увеличить количество машин, создать условия для снижения цен и повысить качество услуг. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Полеты малой авиации и дронов ограничивают в Центральной России. Начиная с субботы 20 июня временно запрещаются полеты любых легкомоторных самолетов и гражданских беспилотников на высоте до 5200 метров. Пассажирских авиалайнеров ограничения не коснутся. Также запрет на полеты беспилотников и малой авиации не распространяется на государственные и экспериментальные воздушные суда. Студенты всех транспортных вузов начнут осваивать беспилотники. С 1 сентября вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. Об этом на заседании Совета Федерации рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, подготовка кадров в условиях меняющейся реальности – это один из главных приоритетов ведомства. В Минтрансе уточнили, что в перспективе один человек сможет управлять сразу 5 или 10 дронами, например, для доставки грузов на так называемой «последней миле».
0: Россия.
1: Институционный суд обязал маркетплейсы блокировать карточки товаров сразу после получения обоснованных жалоб от правообладателей. Ранее площадки могли просто перенаправить претензию продавцу и ждать, пока вопрос решится в суде. По мнению Конституционного суда, если правообладатель подтвердил свои права, а продавец не опроверг нарушение, блокировка обязательна еще до вынесения решения судом. Игнорирование претензий грозит маркетплейсу солидной с продавцом ответственностью, пишет издание «Коммерсант».
0: Мир.
1: Компания Ford начала каждый день разбирать по одному новому двигателю прямо с конвейера. Теперь на всех заводах компании ежедневно изымают один мотор с производственной линии, подвергают серии тестов и полностью разбирают для детальной проверки. Автозаводы используют нейросети, которые в режиме реального времени ищут аномалии и указывают, какие части двигателя могут быть проблемными.
0: Дороги.
1: В Ярославской области станет шире один из наиболее сложных участков трассы М8 Холмогоры. Речь идет о 15 километрах от деревни Слободка до Осокина, где находится затяжной подъем и спуск. Дорогу там расширят с 2 до 4 полос, построят разделительный барьер и отремонтируют мост через реку Каменку. Проект реконструкции этого участка после 3 лет разработки документации был одобрен главгосэкспертизой. По завершении работ к концу 2027 года практически весь участок трассы М8 Холмогоры станет 4-полосным от Переславля-Залесского до поселка Петровская. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, что такое персональный полис ОСАГО и почему знак «Стоп» особенный. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Персональный полис», «Бесплатный экзамен» и «Особенный знак». С вами Владимир Лебедев. Поехали. И снова про ОСАГО. На этот раз отличная новость. В Госдуме предложили ввести персональный полис на водителя. С таким документом можно будет садиться за руль любой машины. Ну, например, у вас есть автомобиль и мотоцикл. То есть один и тот же водитель, соответственно, одна и та же его ответственность. Зачем в этом случае два полиса, не очень понятно. Ну, кроме выгоды для страховых компаний. Впрочем, если эта инициатива и получит одобрение, до практического воплощения пройдет, ну, лет 10. А теперь о более реальных планах. В автошколах может появиться экзамен по первой помощи при ДТП. Речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео. Задачи обучения будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. И небольшой нюанс. В Думе заявили, что нововведение не должно привести к увеличению стоимости обучения. Ну, посмотрим. Кстати, насчет автошкол. Вы в курсе, что в процессе изучения теории в приличных учебных заведениях разговор о знаках начинают с базы? Круг для ограничений, ромб для предупреждений, прямоугольник для информирования. И только один единственный знак имеет особую форму – восьмиугольную. Это «стоп». Он, между прочим, один из тех, кто не допускает компромиссов и требует безусловную остановку. Знак должен быть интуитивно понятен в любую погоду. Даже если надпись окажется плохо читаемой, из-за снега, грязи, дождя или слабой видимости, форму невозможно перепутать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Разгулялась волна, а тебе не почем.
2: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: В России появится единая база данных уникальных номеров мобильных устройств, так называемых eMEI. В ней будет содержаться информация о каждом ввозимом в страну гаджете, и если смартфон или планшет окажется в черном списке из-за кражи или нелегального ввоза, он перестанет работать в сетях всех операторов связи. Также в базе данных будут сведения о том, какая сим-карта закреплена за конкретным устройством. А расторгнуть договор с сотовым оператором нельзя будет в первые 90 дней после получения симки. Это часть мер второго пакета законопроектов по борьбе с кибермошенничеством, одобренных Советом Федерации.
0: Факторы безопасности.
1: МЧС будет передавать экстренную информацию через национальный мессенджер МАКС, даже при ограничениях связи. Информация будет автоматически поступать в региональные каналы РСЧС из мобильного приложения МЧС России. Сама программа также включена в белый список сервисов. Помимо этого, ведомство считает возможным использовать технологию широковещательной рассылки, если у операторов связи на местах есть для этого технические возможности.
0: Россия.
1: Опасные товары решено блокировать через честный знак за несколько часов. Правительство поддержало новый законопроект. Он даст Роспотребнадзору право выдавать предписание о запрете продажи опасных товаров без предварительного уведомления продавца. Как только товар признают таковым, через систему «Честный знак» его продажу остановят у всех продавцов одновременно, а не только у того, где прошла проверка. Если же опасность устранена, реализацию товаров возобновят в течение 3 рабочих дней.
0: Новые технологии.
1: Стоимость доставки заказов роботами-роверами почти сравнялась с доставкой курьерами. Об этом заявил глава Министерства транспорта Андрей Никитин в Совете Федерации. Он подчеркнул, что речь идет не о попытке заменить людей машинами, а о мерах по устранению нехватки кадров в логистике. Сейчас роботы-доставщики уже работают в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.
0: Дороги.
1: Российские железные дороги усилили контроль за доставкой топлива в регионы. Для этого в компании создан специальный координационный штаб. Он в режиме реального времени отслеживает прием нефтяных грузов и корректирует логистику. Особое внимание уделяется поставкам керосина в аэропорты. Движение каждой цистерны контролируют на всем пути, чтобы топливо вовремя попадало к получателям. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

0: уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик, вжик. Уноси готовенького. Вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, хоп! Уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, хоп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи-ка новенького! Цик-цик-цик-пау! Кто

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.
3: Дым понесло тише.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В России планируют поэтапно вывести из оборота платежи Visa и MasterCard. Об этом сообщает Интерфакс. Соответствующую цель национальная система платежных карт видит в снижении межбанковского вознаграждения по таким операциям. Как ожидается, с начала следующего года ставка может быть снижена до 1%, а с 2028 года до 0%. В национальной системе платежных карт считают, что это позволит банкам отказаться от международных платежных систем без резких решений и скачков. Напомним, Visa и MasterCard прекратили работу в России в 2022 году. Выпущенные российскими банками карты при этом продолжили функционировать внутри страны, однако за рубежом они не работают.
0: Мир.
1: В Евросоюзе обсуждают возможность пересмотра решений по уже выданным гражданам России шенгенским визам и видам на жительство в странах ЕС. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, речь может идти о повторной оценке визовых решений для россиян, которые работали в российских компаниях, публично заявляли о поддержке СВО, либо наоборот не поддерживают европейский политический курс. В качестве официального основания для таких ограничений, как отмечается, могут использоваться соображения безопасности. При этом на данный момент странам ЕС не удалось согласовать соответствующие меры. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала запретить въезд в ЕС всем, кто служил в вооруженных силах России с начала СВО в 2022 году.
0: Россия.
1: Совет Федерации представил новый комплекс мер, призванных стать надежной защитой для граждан, как сообщает «Комсомольская правда». Среди инноваций – тревожная кнопка в сервисе госуслуги, которая позволяет в экстренном порядке сигнализировать о подозрении в обмане. Эта информация незамедлительно поступит в распоряжение банков и операторов связи, ускоряя реакцию на угрозу. Кроме того, россияне обретут возможность самостоятельно ставить запрет на нежелательные звонки из-за рубежа. Самым сложным словом на ЕГЭ по русскому языку в этом году казалось преддверие. Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов Роман Дощинский. Он призвал больше читать, чтобы расширять словарный запас. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налил.

надеждой жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

Дорожное радио представляет новая песня группы «Дюна» «Романтика руля».

вот она ждет, волнуясь. Вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц. Меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце. Мне бы солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы. В ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В России планируют поэтапно вывести из оборота платежи Visa и MasterCard. Об этом сообщает Интерфакс. Соответствующую цель национальная система платежных карт видит в снижении межбанковского вознаграждения по таким операциям. Как ожидается, с начала следующего года ставка может быть снижена до 1%, а с 2028 года до 0%. В национальной системе платежных карт считают, что это позволит банкам отказаться от международных платежных систем без резких решений и скачков. Напомним, Visa и MasterCard прекратили работу в России в 2022 году. Выпущенные российскими банками карты при этом продолжили функционировать внутри страны, однако за рубежом они не работают.
0: Мир.
1: В Евросоюзе обсуждают возможность пересмотра решений по уже выданным гражданам России шенгенским визам и видам на жительство в странах ЕС. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, речь может идти о повторной оценке визовых решений для россиян, которые работали в российских компаниях, публично заявляли о поддержке СВО, либо наоборот не поддерживают европейский политический курс. В качестве официального основания для таких ограничений, как отмечается, могут использоваться соображения безопасности. При этом на данный момент странам ЕС не удалось согласовать соответствующие меры. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала запретить въезд в ЕС всем, кто служил в вооруженных силах России с начала СВО в 2022 году.
0: Россия.
1: Совет Федерации представил новый комплекс мер, призванных стать

0: защитой для граждан, как сообщает «Комсомольская правда». Среди инноваций – тревожная кнопка в сервисе госуслуги, которая позволяет в экстренном порядке сигнализировать о подозрении в обмане. Эта информация незамедлительно поступит в распоряжение банков и операторов связи, ускоряя реакцию на угрозу. Кроме того, россияне обретут возможность самостоятельно ставить запрет на нежелательные звонки из-за рубежа. Самым сложным словом на ЕГЭ по русскому языку в этом году казалось преддверие. Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов Роман Дощинский. Он призвал больше читать, чтобы расширять словарный запас. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Родители и дети ветеранов боевых действий, которые признаны инвалидами первой или второй группы, получили право уходить в отпуск вне графика. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России Людмила Иванова-Швец, передает РИА Новости. По ее словам, изменения в законодательстве действуют с 5 июня этого года. Теперь право на отпуск вне графика предоставляется одному из родителей или одному из детей ветерана. Также эксперт уточнила, что отпуск можно оформить одновременно с отпуском военнослужащего, если он продолжает службу.
0: Россия.
1: Во второй половине этого года дефицит кадров сохранится особенно остро в промышленности, IT, строительстве, логистике, медицине и розничной торговле. Об этом газете «РУ» рассказал профессор финансового университета при правительстве России Юрий Шитько. По его словам, наиболее востребованы будут инженеры, проектировщики и технологи, специалисты по робототехнике, IT-разработчики и DevOps-инженеры, эксперты по информационной безопасности, рабочие и врачи, а также фармацевты. Шитько отметил, что в ряде категорий зарплатные предложения уже заметно превышают среднерыночные. На этом фоне конкуренция за сотрудников, по мнению эксперта, усилится и станет обычной практикой. Компании будут бороться не просто за количество кандидатов, а за конкретные навыки. Основной период единого госэкзамена в этом году завершится 18 и 19 июня экзаменами по информатике и устной частью иностранных языков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Рособорнадзора. Также с 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем учебным предметам. Они предназначены для выпускников, которые не смогли написать экзамен в основной день по уважительной причине, либо у которых совпали даты двух предметов по выбору.
0: Туризм.
1: Ученые Института мирового океана Дальневосточного федерального университета выступили с прогнозом, согласно которому через 15-20 лет Владивосток и побережье Приморья могут превратиться в полноценный курорт. За последние 60 лет средняя температура воздуха здесь увеличилась на 1.5 градуса, что является мощнейшим показателем для планеты.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, как выиграть приз на САП-фестивале в Алтайском крае, соблюдение каких правил поможет сохранить песок на итальянском пляже Ла Пилоза и когда состоится очередной музыкальный фестиваль «Лето музыка-музей». Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
1: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как выиграть приз на САП-фестивале в Алтайском крае, соблюдение каких правил поможет сохранить песок на итальянском пляже Ла Пилоза, и когда состоится очередной музыкальный фестиваль «Лето музыка-музей».
1: Поехали!
2: В Алтайском крае одарят всевозможными призами самых креативных участников пляжного фестиваля «Сопряжение». Энтузиасты уже готовят свои сап-борды и костюмы, чтобы оспорить первенство в 5 номинациях. Как сообщает портал Яндекс.Путешествия, главным событием праздника на озере Яровом станет массовый костюмированный заплыв на сапах, а жюри выберет самых оригинальных участников. В программу «Сопряжение» также вошли мастер-классы, фестиваль песочных скульптур, развлечения для детей, фестиваль красок и другие активности. Фестиваль-карнавал проведут 27 июня.
1: Правило есть правило.
2: На пляже Ла Пилоза на итальянском острове Сардиния строго следят за сохранностью песка и в целом за экологией. Как сообщает Европульс, в разгар сезона здесь ограничивают число отдыхающих в день не более 1500. Нужна заблаговременная бронь через сайт. А когда люди покидают пляж, им следует помыть ноги. И, наконец, чтобы ни одна белоснежная песчинка не покинула береговой линии, на Ла Пилозе запретили загорать на полотенцах, поскольку в них застревает песок. Вместо этого предлагается использовать циновки из соломы или бамбука. Нарушителям этого правила грозит штраф 100 евро.
1: Добро пожаловать!
2: Любителей творчества Дмитрия Дмитриевича Шостаковича приглашают на музыкальный фестиваль в подмосковный музей «Новый Иерусалим». Здесь в июле проведут 9-й музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето музыка-музей», который будет посвящен 120-летию со дня рождения Шостаковича. Этот культурный праздник впервые был устроен в 2018 году, и всякий раз концерты проводились под открытым небом на территории музея «Новый Иерусалим» с панорамным видом на Новый Иерусалимский монастырь. Будет так и этим летом, а если быть точным, с 8 по 12 июля. Причем гости фестиваля смогут бесплатно посетить выставки «Нового Иерусалима».
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает

0: 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замминистра строительства Никита Стасишин. Других подробностей он не привел, однако отметил, что не все, что пишут в соцсетях, является правдой. Добавлю, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что правительство рассматривало повышение лимита по льготным программам с 6 до 8 миллионов рублей, а также дифференцированный подход. Чем больше детей, тем ниже ставка по ипотеке. Тем временем стало известно, что россияне стали покупать более просторные квартиры. По сравнению с прошлым годом, средняя площадь приобретаемого жилья в новостройках увеличилась на 7% и составила 48 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса ЦИАН. Там также отметили, что в лидерах по увеличению средней площади оказались Тольятти, Воронеж, Саратов, Новокузнецк и Сочи.
0: Мир.
1: США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, который призван положить конец конфликту на Ближнем Востоке. Документ позволит Тегерану и Вашингтону начать переговоры об иранской ядерной сделке и по другим вопросам, они продлятся 60 дней. Ведомости со ссылкой на CNN пишут, что в меморандуме 14 пунктов, которые касаются в том числе открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от планов по приобретению для разработки ядерного оружия, а также обязанность США подготовки плана по восстановлению Ирана.
0: Россия.
1: Школьников научат выявлять фейки. Соответствующее упражнение появилось в новом учебнике по обществознанию. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что ученикам, в частности, напомнят о необходимости критически относиться к поступающей информации, перепроверять данные в официальных источниках и обсуждать с близкими попытки неизвестных людей вовлечь их в группы в социальных сетях. Добавлю, новый учебник под редакцией заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева планируют начать использовать в школах с 1 сентября.
0: Транспорт.
1: Популярными цветами автомобилей у россиян становятся зеленый, серый и синий. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. По их словам, эти оттенки показывают наиболее заметный рост интереса, поскольку покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью. При этом белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю, помарю.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замминистра строительства Никита Стасишин. Других подробностей он не привел, однако отметил, что не все, что пишут в соцсетях, является правдой. Добавлю, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что правительство рассматривало повышение лимита по льготным программам с 6 до 8 миллионов рублей, а также дифференцированный подход. Чем больше детей, тем ниже ставка по ипотеке. Тем временем стало известно, что россияне стали покупать более просторные квартиры. По сравнению с прошлым годом, средняя площадь приобретаемого жилья в новостройках увеличилась на 7% и составила 48 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса ЦИАН. Там также отметили, что в лидерах по увеличению средней площади оказались Тольятти, Воронеж, Саратов, Новокузнецк и Сочи.
0: Мир.
1: США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, который призван положить конец конфликту на Ближнем Востоке. Документ позволит Тегерану и Вашингтону начать переговоры об иранской ядерной сделке и по другим вопросам, они продлятся 60 дней. Ведомости со ссылкой на CNN пишут, что в меморандуме 14 пунктов, которые касаются в том числе открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от планов по приобретению для разработки ядерного оружия, а также обязанность США подготовки плана по восстановлению Ирана.
0: Россия.
1: Школьников научат выявлять фейки. Соответствующее упражнение появилось в новом учебнике по обществознанию. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что ученикам, в частности, напомнят о необходимости критически относиться к поступающей информации, перепроверять данные в официальных источниках и обсуждать с близкими попытки неизвестных людей вовлечь их в группы в социальных сетях. Добавлю, новый учебник под редакцией заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева планируют начать использовать в школах с 1 сентября.
0: Транспорт.
1: Популярными цветами автомобилей у россиян становятся зеленый, серый и синий. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. По их словам, эти оттенки показывают наиболее заметный рост интереса, поскольку покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью. При этом белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно, чультечка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Разгулялась волна, а тебе не почем.
2: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Средний возраст работающих россиян составляет 44 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замминистра труда Дмитрий Платыгин. При этом он уточнил, что показатель меняется в зависимости от отрасли. Например, в IT-направлении средний возраст достаточно молодой, а в образовании, здравоохранении и социальной сфере возраст трудящихся выше среднего. Платыгин также отметил, что демографические изменения продолжат влиять на рынок труда, и в ближайшие 15 лет численность населения старше трудоспособного возраста будет расти. Атака беспилотника на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области является попыткой спровоцировать Минск и втянуть страну в конфликт. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство Белта, Минск констатирует факт, что беспилотник был украинского происхождения и ждет от Киева честного ответа по ситуации. Напомню, 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомеля в Геленджик. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии подписали пакет совместных документов. В частности, принят комплексный план действий по стратегическому партнерству. Кроме того, в заявлениях страны договорились о сотрудничестве в областях энергетики и культуры. Добавлю, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии АСЕАН была создана в 1967 году. В нее входят 11 государств. Саммит «Россия-АСЕАН» проходит в Казани. В Объединенных Арабских Эмиратах подросткам до 15 лет запретили пользоваться соцсетями. Об этом сообщает Эмиратское информационное агентство. Отмечается, что новые правила обязывают платформы внедрить надежные механизмы проверки возраста пользователей, такие как цифровые удостоверения личности или биометрия. Добавлю, к настоящему моменту полный запрет на использование социальных сетей для детей ввели Австралия и Индонезия. Еще в нескольких странах обсуждают подобную инициативу. В Яндексе рассказали, как действовать пассажирам, которые забыли личные вещи в такси. В компании отметили, что в первую очередь следует связаться с водителем через приложение. Специальная кнопка для звонка доступна в течение 48 часов после поездки. Если дозвониться не получилось или время вышло, то необходимо обратиться в службу поддержки и подробно описать забытый предмет, а также указать детали поездки. В случае, когда в машине остался телефон, с которого был оформлен заказ, можно обратиться в поддержку с устройства родственника или друга или написать на электронную почту службы поддержки.
0: Новости на Дорожном радио.

и Москвой. 60 проверенных минут стюардессы воду разнесут в небе над игрушечной страной и над облаками понесет. Чудо на серебряном крыле, только вроде был аэропорт, а уже спускаемся в Москве. Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Средний возраст работающих россиян составляет 44 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замминистра труда Дмитрий Платыгин. При этом он уточнил, что показатель меняется в зависимости от отрасли. Например, в IT-направлении средний возраст достаточно молодой, а в образовании, здравоохранении и социальной сфере возраст трудящихся выше среднего. Платыгин также отметил, что демографические изменения продолжат влиять на рынок труда, и в ближайшие 15 лет численность населения старше трудоспособного возраста будет расти. Атака беспилотника на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области является попыткой спровоцировать Минск и втянуть страну в конфликт. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство Белта, Минск констатирует факт, что беспилотник был украинского происхождения и ждет от Киева честного ответа по ситуации. Напомню, 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомеля в Геленджик. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии подписали пакет совместных документов. В частности, принят комплексный план действий по стратегическому партнерству. Кроме того, в заявлениях страны договорились о сотрудничестве

0: в областях энергетики и культуры. Добавлю, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии «АСЕАН» была создана в 1967 году, в нее входят 11 государств. Саммит «Россия-АСЕАН» проходит в Казани. В Объединенных Арабских Эмиратах подросткам до 15 лет запретили пользоваться соцсетями. Об этом сообщает Эмиратское информационное агентство. Отмечается, что новые правила обязывают платформы внедрить надежные механизмы проверки возраста пользователей, такие как цифровые удостоверения личности или биометрия. Добавлю, к настоящему моменту полный запрет на использование социальных сетей для детей ввели Австралия и Индонезия. Еще в нескольких странах обсуждают подобную инициативу. В Яндексе рассказали, как действовать пассажирам, которые забыли личные вещи в такси. В компании отметили, что в первую очередь следует связаться с водителем через приложение. Специальная кнопка для звонка доступна в течение 48 часов после поездки. Если дозвониться не получилось или время вышло, то необходимо обратиться в службу поддержки и подробно описать забытый предмет, а также указать детали поездки. В случае, когда в машине остался телефон, с которого был оформлен заказ, можно обратиться в поддержку с устройства родственника или друга или написать на электронную почту службы поддержки.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замминистра строительства Никита Стасишин. Других подробностей он не привел, однако отметил, что не все, что пишут в соцсетях, является правдой. Добавлю, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что правительство рассматривало повышение лимита по льготным программам с 6 до 8 миллионов рублей, а также дифференцированный подход. Чем больше детей, тем ниже ставка по ипотеке. Тем временем стало известно, что россияне стали покупать более просторные квартиры. По сравнению с прошлым годом, средняя площадь приобретаемого жилья в новостройках увеличилась на 7% и составила 48 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса ЦИАН. Там также отметили, что в лидерах по увеличению средней площади оказались Тольятти, Воронеж, Саратов, Новокузнецк и Сочи.
0: Мир.
1: США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, который призван положить конец конфликту на Ближнем Востоке. Документ позволит Тегерану и Вашингтону начать переговоры об иранской ядерной сделке и по другим вопросам, они продлятся 60 дней. Ведомости со ссылкой на CNN пишут, что в меморандуме 14 пунктов, которые касаются в том числе открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от планов по приобретению для разработки ядерного оружия, а также обязанность США подготовки плана по восстановлению Ирана.
0: Россия.
1: Школьников научат выявлять фейки. Соответствующее упражнение появилось в новом учебнике по обществознанию. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что ученикам, в частности, напомнят о необходимости критически относиться к поступающей информации, перепроверять данные в официальных источниках и обсуждать с близкими попытки неизвестных людей вовлечь их в группы в социальных сетях. Добавлю, новый учебник под редакцией заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева планируют начать использовать в школах с 1 сентября.
0: Транспорт.
1: Популярными цветами автомобилей у россиян становятся зеленый, серый и синий. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. По их словам, эти оттенки показывают наиболее заметный рост интереса, поскольку покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью. При этом белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замминистра строительства Никита Стасишин. Других подробностей он не привел, однако отметил, что не все, что пишут в соцсетях, является правдой. Добавлю, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что правительство рассматривало повышение лимита по льготным программам с 6 до 8 миллионов рублей, а также дифференцированный подход. Чем больше детей, тем ниже ставка по ипотеке. Тем временем стало известно, что россияне стали покупать более просторные квартиры. По сравнению с прошлым годом, средняя площадь приобретаемого жилья в новостройках увеличилась на 7% и составила 48 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса ЦИАН. Там также отметили, что в лидерах по увеличению средней площади оказались Тольятти, Воронеж, Саратов, Новокузнецк и Сочи.
0: Мир.
1: США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, который призван положить конец конфликту на Ближнем Востоке. Документ позволит Тегерану и Вашингтону начать переговоры об иранской ядерной сделке и по другим вопросам, они продлятся 60 дней. Ведомости со ссылкой на CNN пишут, что в меморандуме 14 пунктов, которые касаются в том числе открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от планов по приобретению для разработки ядерного оружия, а также обязанность США подготовки плана по восстановлению Ирана.
0: Россия.
1: Школьников научат выявлять фейки. Соответствующее упражнение появилось в новом учебнике по обществознанию. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что ученикам, в частности, напомнят о необходимости критически относиться к поступающей информации, перепроверять данные в официальных источниках и обсуждать с близкими попытки неизвестных людей вовлечь их в группы в социальных сетях. Добавлю, новый учебник под редакцией заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева планируют начать использовать в школах с 1 сентября.
0: Транспорт.
1: Популярными цветами автомобилей у россиян становятся зеленый, серый и синий. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. По их словам, эти оттенки показывают наиболее заметный рост интереса, поскольку покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью. При этом белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Порядок 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Дорожное радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

Старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Средний возраст работающих россиян составляет 44 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замминистра труда Дмитрий Платыгин. При этом он уточнил, что показатель меняется в зависимости от отрасли. Например, в IT-направлении средний возраст достаточно молодой, а в образовании, здравоохранении и социальной сфере возраст трудящихся выше среднего. Платыгин также отметил, что демографические изменения продолжат влиять на рынок труда, и в ближайшие 15 лет численность населения старше трудоспособного возраста будет расти. Атака беспилотника на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области является попыткой спровоцировать Минск и втянуть страну в конфликт. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство Белта, Минск констатирует факт, что беспилотник был украинского происхождения и ждет от Киева честного ответа по ситуации. Напомню, 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомеля в Геленджик. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии подписали пакет совместных документов. В частности, принят комплексный план действий по стратегическому партнерству. Кроме того, в заявлениях страны договорились о сотрудничестве в областях энергетики и культуры. Добавлю, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии «АСЕАН» была создана в 1967 году. В нее входят 11 государств. Саммит «Россия-АСЕАН» проходит в Казани. В Объединенных Арабских Эмиратах подросткам до 15 лет запретили пользоваться соцсетями. Об этом сообщает Эмиратское информационное агентство. Отмечается, что новые правила обязывают платформы внедрить надежные механизмы проверки возраста пользователей, такие как цифровые удостоверения личности или биометрия. Добавлю, к настоящему моменту полный запрет на использование социальных сетей для детей ввели Австралия и Индонезия. Еще в нескольких странах обсуждают подобную инициативу. В Яндексе рассказали, как действовать пассажирам, которые забыли личные вещи в такси. В компании отметили, что в первую очередь следует связаться с водителем через приложение. Специальная кнопка для звонка доступна в течение 48 часов после поездки. Если дозвониться не получилось или время вышло, то необходимо обратиться в службу поддержки и подробно описать забытый предмет, а также указать детали поездки. В случае, когда в машине остался телефон, с которого был оформлен заказ, можно обратиться в поддержку с устройства родственника или друга или написать на электронную почту службы поддержки.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Средний возраст работающих россиян составляет 44 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замминистра труда Дмитрий Платыгин. При этом он уточнил, что показатель меняется в зависимости от отрасли. Например, в IT-направлении средний возраст достаточно молодой, а в образовании, здравоохранении и социальной сфере возраст трудящихся выше среднего. Платыгин также отметил, что демографические изменения продолжат влиять на рынок труда, и в ближайшие 15 лет численность населения старше трудоспособного возраста будет расти. Атака беспилотника на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области является попыткой спровоцировать Минск и втянуть страну в конфликт. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство Белта, Минск констатирует факт, что беспилотник был украинского происхождения и ждет от Киева честного ответа по ситуации. Напомню, 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомеля в Геленджик. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии подписали пакет совместных документов. В частности, принят комплексный план действий по стратегическому партнерству. Кроме того, в заявлениях страны договорились о сотрудничестве в областях энергетики и культуры. Добавлю, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии АСЕАН была создана в 1967 году. В нее входят 11 государств. Саммит «Россия-АСЕАН» проходит в Казани. В Объединенных Арабских Эмиратах подросткам до 15 лет запретили пользоваться соцсетями. Об этом сообщает Эмиратское информационное агентство. Отмечается, что новые правила обязывают платформы внедрить надежные механизмы проверки возраста пользователей, такие как цифровые удостоверения личности или биометрия. Добавлю, к настоящему моменту полный запрет на использование социальных сетей для детей ввели Австралия и Индонезия. Еще в нескольких странах обсуждают подобную инициативу. В Яндексе рассказали, как действовать пассажирам, которые забыли личные вещи в такси. В компании отметили, что в первую очередь следует связаться с водителем через приложение. Специальная кнопка для звонка доступна в течение 48 часов после поездки. Если дозвониться не получилось или время вышло, то необходимо обратиться в службу поддержки и подробно описать забытый предмет, а также указать детали поездки. В случае, когда в машине остался телефон, с которого был оформлен заказ, можно обратиться в поддержку с устройства родственника или друга или написать на электронную почту службы поддержки.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить.

0: который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Внешний долг России снизился на максимальное значение за все время ведения статистики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минфина, согласно которым долг нашей страны перед внешними кредиторами в период с марта по апрель сократился более чем на 4 миллиарда долларов, и такого значительного снижения не фиксировалось как минимум последние 15 лет. Добавлю, ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что внешний долг России составляет 10% от ВВП, и страна его скоро погасит. Соединенные Штаты пересмотрят размещение своих войск в Европе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хексет. По его словам, цель обзора заключается в том, чтобы определить, где находятся подходящие места для баз США. Хексет также отметил, что Вашингтон будет продолжать добиваться того, чтобы европейские союзники по НАТО играли ведущую роль в обеспечении безопасности континента. В России появится профессия «писатель». Согласно докладу Минцифры, на который ссылается РИА Новости, стандарт вступит в силу с 1 сентября. В документе говорится, что появление нового стандарта станет одним из ключевых шагов по поддержке литературной сферы. Добавлю, в июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в стране нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Суперкомпьютер назвал главного фаворита чемпионата мира. Проведя 10 тысяч симуляций турнира после первого тура группового этапа, суперкомпьютер британской компании Opta пришел к выводу, что чемпионат с вероятностью почти 16% выиграет сборная Франции. Второе место, согласно расчетам, достанется Англии, чуть ниже шансы завоевать титул у действующих чемпионов сборной Аргентины. При этом Испания, которую суперкомпьютер называл фаворитом перед началом чемпионата, после ничьей с Кабо-Верде опустилась на четвертое место. Самый бюджетный отдых в Анапе этим летом по системе «Все включено» обойдется в 44 тысячи рублей. При этом основной массив бюджетных вариантов – это мини-гостиницы и гостевые дома – держится в коридоре 55-65 тысяч. Они предлагают трехразовое питание, напитки и скромный сервис. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров, проведя мониторинг туров на 7 ночей для двоих в отель системы «Все включено» без учета проезда. Отмечается также, что самый дорогой отдых в Анапе в формате «Ультра все включено» будет стоить 352 тысячи рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио. She's crazy like a fool.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Внешний долг России снизился на максимальное значение за все время ведения статистики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минфина, согласно которым долг нашей страны перед внешними кредиторами в период с марта по апрель сократился более чем на 4 миллиарда долларов, и такого значительного снижения не фиксировалось как минимум последние 15 лет. Добавлю, ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что внешний долг России составляет 10% от ВВП, и страна его скоро погасит. Соединенные Штаты пересмотрят размещение своих войск в Европе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хексет. По его словам, цель обзора заключается в том, чтобы определить, где находятся подходящие места для баз США. Хексет также отметил, что Вашингтон будет продолжать добиваться того, чтобы европейские союзники по НАТО играли ведущую роль в обеспечении безопасности континента. В России появится профессия «писатель». Согласно докладу Минцифры, на который ссылается РИА Новости, стандарт вступит в силу с 1 сентября. В документе говорится, что появление нового стандарта станет одним из ключевых шагов по поддержке литературной сферы. Добавлю, в июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в стране нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Суперкомпьютер назвал главного фаворита чемпионата мира. Проведя 10 тысяч симуляций турнира после первого тура группового этапа, суперкомпьютер британской компании Opta пришел к выводу, что чемпионат с вероятностью почти 16% выиграет сборная Франции. Второе место, согласно расчетам, достанется Англии, чуть ниже шансы завоевать титул у действующих чемпионов сборной Аргентины. При этом Испания, которую суперкомпьютер называл фаворитом перед началом чемпионата, после ничьей с Кабо-Верде опустилась на четвертое место. Самый бюджетный отдых в Анапе этим летом по системе «Все включено» обойдется в 44 тысячи рублей. При этом основной массив бюджетных вариантов – это мини-гостиницы и гостевые дома – держится в коридоре 55-65 тысяч. Они предлагают трехразовое питание, напитки и скромный сервис. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров, проведя мониторинг туров на 7 ночей для двоих в отель системы «Все включено» без учета проезда. Отмечается также, что самый дорогой отдых в Анапе в формате «Ультра все включено» будет стоить 352 тысячи рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: Дорожное радио.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я передаю огромный привет своему прекрасному и любимому городу Тюмени. Прекрасный, процветающий город, который всегда радует теплом, добротой, но потому что там живут очень прекрасные люди. И специально для родного города заказываю песню Юрия Антонова «Не забывай». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Мария. Я хочу поздравить своих племянников Алексея Васильевича и Екатерину Владимировну с днем свадьбы, 18 июня. Хочу пожелать им крепкого здоровья и долгой счастливой жизни. Прошу исполнить песню «Все цветы Баскова». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Хочу поздравить Степана Ванина с днем рождения, пожелать ему только счастья, удачи, смеха, радости, тепла. Пусть стороной обходит ненастья, а рядом будут добрые друзья. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

на крючке. В суете душа густеет, небо жив в черновике. Наши звонкие свирели прихватило гладким льдом. И скользим мы все быстрее на пути своем земном. Мы, обняв родные плечи,

0: спасибо вам всем говорю.
1: Официальный сайт Дорожного радио.
2: Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
3: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
3: Всегда в это время.
2: На Дорожном радио.
4: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей бабушке Вере Ильиничне и заказать для нее песню «Матушка-Земля». И пожелать ей всего самого наилучшего и здоровья. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить своего друга Целоусова Александра с его сегодняшним днем рождения. Сань, сибирского здоровья, кавказского долголетия, индийской любви, восточной мудрости. И пусть тебя окружают те люди, за которых хотелось бы выпить, но не те, из-за которых хотелось бы напиться. Всех благ тебе, родной. Береги себя, свою семью. Всего самого доброго и светлого. Спасибо, Дорожное радио. С уважением, Александр.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хочу поздравить с днем рождения Николая Дороселия. Желаю ему крепкого богатырского здоровья на целый век вперед. Счастья в личной жизни хочу пожелать. И успехов в работе, чтобы будущий год ему принес только множество позитивных моментов и легких испытаний. И в качестве музыкального подарка хочу для Николая заказать композицию от Михаила Круга «Кольщик». Большое спасибо вам, Дорожное радио. Николай, тебя еще раз с днем рождения.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Меня зовут Александр. Я звоню из города Апатиты Мурманской области. Я передаю привет сегодня Наталье Анатольевне Бабушкиной, Рябова Любовь Афанасьевне, своим друзьям Александру Рукевичу, Данилу Гаврису, Дмитрию Дурнову. Всем желаю здоровья, позитива, счастья, удачи. Всем отличного, хорошего настроения. Всем счастья, удачи и всего самого наилучшего. Спасибо. Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Мухтаров Александр. Ты улетел по заявлению в поселок Яблоновский в республику Адыгея моему дяде Виталию с днем рождения, 63-летием. Ну что же, дядь Виталь, поздравляю тебя с этим днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия. Кто тебя обидел, всем сердце прости. В твоем возрасте самое главное здоровье, а так все наладится. И вот ты как работаешь водителем на общественный транспорт. Тебе поет группа «Дюна», «Романтика руля». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Лена. Хочу передать привет своему мужу Сергею, его маме Ольге и своей маме Татьяне. И прошу поставить песню Вячеслава Добрынина «Льется музыка». Большое спасибо, Дорожное радио.
2: Нет, жизнь не только...

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Андрей. Я хочу поздравить своих родителей, это Печерскую Екатерину Владимировну и Печерского Алексея Васильевича, с днем свадьбы. Они прожили вместе 32 года. И хочу им в этот прекрасный день пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни, любви и уважения друг к другу. И, пожалуйста, исполните песню «Стоите, повали два крыла». Спасибо, Дорожное радио. До свидания. We'll be right back.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Передаю привет Константину. Хочу ему пожелать счастья и здоровья. Поставьте, пожалуйста, песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить нашу любимую бабушку и маму Яковлеву Надежду Валентиновну с днем рождения. Дорогая бабушка, спасибо за твою безграничную любовь, заботу и тепло. Желаем крепкого здоровья, радости в каждом дне и много-много счастливого.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
4: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своим родителям и поставить песню Стаса Михайлова «Все для тебя». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет своему мужу Никите. Я тебя очень сильно люблю. Прошу поставить песню Сергея Лазарева. Спасибо, Дорожное радио.

0: вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей любимой жене. Здоровья, счастья, успехов во всем. Ставьте, пожалуйста, песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Персональный полис», «Бесплатный экзамен» и «Особенный знак». С вами Владимир Лебедев. Поехали. И снова про ОСАГО. На этот раз отличная новость. В Госдуме предложили ввести персональный полис на водителя. С таким документом можно будет садиться за руль любой машины. Ну, например, у вас есть автомобиль и мотоцикл. То есть один и тот же водитель, соответственно, одна и та же его ответственность. Зачем в этом случае два полиса, не очень понятно. Ну, кроме выгоды для страховых компаний. Впрочем, если эта инициатива и получит одобрение, до практического воплощения пройдет, ну, лет 10. А теперь о более реальных планах. В автошколах может появиться экзамен по первой помощи при ДТП. Речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео. Задачей обучения будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. И небольшой нюанс. В Думе заявили, что нововведение не должно привести к увеличению стоимости обучения. Ну, посмотрим. Кстати, насчет автошкол. Вы в курсе, что в процессе изучения теории в приличных учебных заведениях разговор о знаках начинают с базы? Круг для ограничений, ромб для предупреждений, прямоугольник для информирования. И только один единственный знак имеет особую форму – восьмиугольную. Это «стоп». Он, между прочим, один из тех, кто не допускает компромиссов и требует безусловную остановку. Знак должен быть интуитивно понятен в любую погоду. Даже если надпись окажется плохо читаемой, из-за снега, грязи, дождя или слабой видимости, форму невозможно перепутать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проекты по поручениям Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. Как пишет РИА Новости, он уточнил, что речь идет о двух законопроектах. Первый касается внесения изменений в налоговый кодекс, которые позволят сохранить установленные на этот год пороговые значения доходов для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС. Второй законопроект о специальном статусе стажера и порядке прохождения стажировок.
2: Мир.
1: Нефть в мире продолжает дешеветь. Согласно данным торгов, которые приводит Коммерсант, баррель марки Brent стоит менее $77, и это самое низкое значение со 2 марта. Отмечается, что таким образом котировки реагируют

0: на ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиян опубликовал текст меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, который должен положить начало мирным переговорам. Документ включает 14 пунктов, среди них договоренности по прекращению огня, ядерной программе и экспорту нефти. Средний возраст работающих россиян составляет 44 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замминистра труда Дмитрий Платыгин. При этом он уточнил, что показатель меняется в зависимости от отрасли. Например, в IT-направлении средний возраст достаточно молодой, а в образовании, здравоохранении и социальной сфере возраст трудящихся выше среднего. Платыгин также отметил, что демографические изменения продолжат влиять на рынок труда, и в ближайшие 15 лет численность населения старше трудоспособного возраста будет расти. Внедрение шахмат в школьную программу является правильным предложением, но это надо делать в рамках дополнительных занятий. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также отметила, что нужны единые правила и методические рекомендации для того, чтобы процесс шел правильно. Добавлю, ранее внедрить шахматы в школьную программу предложил член Комитета Совета Федерации по социальной политике и шахматист Сергей Корякин. Популярными цветами автомобилей у россиян становятся зеленый, серый и синий. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. По их словам, эти оттенки показывают наиболее заметный рост интереса, поскольку покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью. При этом белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

Я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за...

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио.
1: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка. Я тебе

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожное радио.

0: for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун.
1: Город больших огней.
0: Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замминистра строительства Никита Стасишин. Других подробностей он не привел, однако отметил, что не все, что пишут в соцсетях, является правдой. Добавлю, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что правительство рассматривало повышение лимита по льготным программам с 6 до 8 миллионов рублей, а также дифференцированный подход. Чем больше детей, тем ниже ставка по ипотеке. Тем временем стало известно, что россияне стали покупать более просторные квартиры. По сравнению с прошлым годом, средняя площадь приобретаемого жилья в новостройках увеличилась на 7% и составила 48 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса ЦИАН. Там также отметили, что в лидерах по увеличению средней площади оказались Тольятти, Воронеж, Саратов, Новокузнецк и Сочи.
0: Мир.
1: США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, который призван положить конец конфликту на Ближнем Востоке. Документ позволит Тегерану и Вашингтону начать переговоры об иранской ядерной сделке и по другим вопросам, они продлятся 60 дней. Ведомости со ссылкой на CNN пишут, что в меморандуме 14 пунктов, которые касаются в том числе открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от планов по приобретению для разработки ядерного оружия, а также обязанность США подготовки плана по восстановлению Ирана.
0: Россия.
1: Школьников научат выявлять фейки. Соответствующее упражнение появилось в новом учебнике по обществознанию. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что ученикам, в частности, напомнят о необходимости критически относиться к поступающей информации, перепроверять данные в официальных источниках и обсуждать с близкими попытки неизвестных людей вовлечь их в группы в социальных сетях. Добавлю, новый учебник под редакцией заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева планируют начать использовать в школах с 1 сентября.
0: Транспорт.
1: Популярными цветами автомобилей у россиян становятся зеленый, серый и синий. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. По их словам, эти оттенки показывают наиболее заметный рост интереса, поскольку покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью. При этом белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замминистра строительства Никита Стасишин. Других подробностей он не привел, однако отметил, что не все, что пишут в соцсетях, является правдой. Добавлю, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что правительство рассматривало повышение лимита по льготным программам с 6 до 8 миллионов рублей, а также дифференцированный подход. Чем больше детей, тем ниже ставка по ипотеке. Тем временем стало известно, что россияне стали покупать более просторные квартиры. По сравнению с прошлым годом, средняя площадь приобретаемого жилья в новостройках увеличилась на 7% и составила 48 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса ЦИАН. Там также отметили, что в лидерах по увеличению средней площади оказались Тольятти, Воронеж, Саратов, Новокузнецк и Сочи.
0: Мир.
1: США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, который призван положить конец конфликту на Ближнем Востоке. Документ позволит Тегерану и Вашингтону начать переговоры об иранской ядерной сделке и по другим вопросам, они продлятся 60 дней. Ведомости со ссылкой на CNN пишут, что в меморандуме 14 пунктов, которые касаются в том числе открытия Армузского пролива, отказ Ирана от планов по приобретению для разработки ядерного оружия, а также обязанность США подготовки плана по восстановлению Ирана.
0: Россия.
1: Школьников научат выявлять фейки. Соответствующее упражнение появилось в новом учебнике по обществознанию. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что ученикам, в частности, напомнят о необходимости критически относиться к поступающей информации, перепроверять данные в официальных источниках и обсуждать с близкими попытки неизвестных людей вовлечь их в группы в социальных сетях. Добавлю, новый учебник под редакцией заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева планируют начать использовать в школах с 1 сентября.
0: Транспорт.
1: Популярными цветами автомобилей у россиян становятся зеленый, серый и синий. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на экспертов. По их словам, эти оттенки показывают наиболее заметный рост интереса, поскольку покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью. При этом белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Персональный полис», «Бесплатный экзамен» и «Особенный знак». С вами Владимир Лебедев. Поехали. И снова про ОСАГО. На этот раз отличная новость. В Госдуме предложили ввести персональный полис на водителя. С таким документом можно будет садиться за руль любой машины. Ну, например, у вас есть автомобиль и мотоцикл. То есть один и тот же водитель, соответственно, одна и та же

0: его ответственность. Зачем в этом случае два полиса, не очень понятно. Ну, кроме выгоды для страховых компаний. Впрочем, если эта инициатива и получит одобрение, до практического воплощения пройдет, ну, лет 10. А теперь о более реальных планах. В автошколах может появиться экзамен по первой помощи при ДТП. Речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео. Задачи обучения будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. И небольшой нюанс. В Думе заявили, что нововведение не должно привести к увеличению стоимости обучения. Ну, посмотрим. Кстати, насчет автошкол. Вы в курсе, что в процессе изучения теории в приличных учебных заведениях разговор о знаках начинают с базы? Круг для ограничений, ромб для предупреждений, прямоугольник для информирования. И только один единственный знак имеет особую форму – восьмиугольную. Это стоп. Он, между прочим, один из тех, кто не допускает компромиссов и требует безусловную остановку. Знак должен быть интуитивно понятен в любую погоду. Даже если надпись окажется плохо читаемой, из-за снега, грязи, дождя или слабой видимости, форму невозможно перепутать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
3: Кружит земля.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».